Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
7: Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жырчылар,
11: дәртле жырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез!
14: Татнефть арененың бозын
15: бергәләп әрәтик.
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
18: 2026 ел. Ящик лево +.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Душембе оуркен дейбез. Әке ішін жіңіл гіне, рәхат гіне итіп өткәрергенлер сақымаш олый. Бар ішлеріні шетке қойып, радиолғышығызны 91.5-ке келіп, сахнадашны тыңлағыз.
3: Яшекләбі 12+.
4: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
5: Наил Ғалиев.

0: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
1: 2026 yılının 15 iyunundan 20'sine kadar Kozan'da Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacak. Headlinerlar, Malayziya hem Marokko teatrları. Tularaq məqlumat hem tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования. Бурение нефтяных и газовых скважин. Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Прикладная геодезия. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Экономика и бухгалтерский учет. Разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 480.

0: 75 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
3: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенге аш яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның ақмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге аш жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Рестем Асадуллин.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Ящик лево 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 507

0: Сьюзенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
8: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Марина Карпова.

0: Трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны в Муслюмово 239-08-243-59.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Тюбен Бейден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Ибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Механотроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ялышын товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт, РКБ тоқталышы.
4: 2026 yılının 15-ci iyunundan 20-sinə qədər Qazanda Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacaq. Headlinerlar, Malayziya həm Marokko teatrları. Tularaq məqlumət həm tərkəlu qamalteatr.ru saytında 16+.
5: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Сыр һәм каймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булвар радиосы тәкдимите!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп
5: әрәтик! Билетлар Татнефть-арена бозсарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС

0: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Сахнадаш! Булгар радио сында.
6: Тизда.
7: Ящик лаве уника плюс.
8: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Иғтибар! Иғтибар! Булзар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әйтик.
8: Билетлакассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рамы, Бринчир. ОКРН, Изун, Сигез, 1884, 1581, 1582.
8: 2026 ел, ящик лево 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосы. Тоқсандар да биш FM.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәңдә, ез әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Халатрышем, бүгін республика бойынша, но изучан болотлы күн, хазір 18-19 градус терезі жылы, 20 градусқа қадар жылы көрсетті, магнит қырым 9 балдан 3 бал, достар, нықшын жейінді бұл бірінші июн күні, шылай тіп сейіндірді балаларыны, яқылау күнінді, әлбетті енді табиғат, қияшылы, шындай матур күнлеріні бізге бөле кетті, барлық районарда да 20 градусқа қадар жылы.
1: Радиосында реклама.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
8: 15+. Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
9: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
3: Бәкер шифаханасы. Бұл ғадегіна ел түгіл, бұл организмның яңа күш туплауы.

0: эксплуатации и обслуживании электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
4: Иртенгешей радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
5: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
6: Булгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

Ютазы 105.3 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык

0: какой первичные средства пожаротушения? Воду, песок или огнетушитель?
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радио сатах димите!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар Радиоса Фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть аренаның бозын.
7: Бергәләп эретик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм бренчир. Украин, 18-84-79-81-89-2026.
8: 2026 ел. Яшик лава 6+.
10: Болгар радиоса реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
11: Ләйсән Мәхмүтова, шақыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

Барбаросуда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэн табанда. 91.5 FM.

0: Реклама.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная.

0: нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5 14 76. Код 8 855 95.

0: скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Булгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 575 или 95.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37.
14: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
16: Илнур Муфтахов, «Бәхет» җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. Код 88-552.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 7788.

0: Uite!
1: Unicând și sentiabr, Statnefts Arena-da!
2: Bulgar Radio The Fest!
1: Populiar jărșilar!
3: Dertleșerlar!
0: Humor hem, coinar hitlar festivale!
1: Kiligis!
3: Statnefts Arena-nă-n bozân!
0: Pârgălea-pă-rătic!
4: Билет на кассир на вторую сайтна.
5: О, кассиру, национальный билетный оператор. Озан Талс, Федерам и Бранчир. ОКН, Изун Сигас, Дежитий Сиксендур, Дежитий Мушбер, Сиксендур, Биши Сиксендур.
4: И Кимин Гермал Танчил, Ящик Лео Ото Плюс.
6: Болгар радиуса реклама хизмета телефона. Биши Житмеш или Тусан Биш.
1: Зарина Хасамшина. Мұңайма, дұсқайым. Жүр шаса Болгар радиусының вк...

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ойгыр Сәрдиева.

0: максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Дамил компании со связанных из нетогда

0: Ознақай 107 де 1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 600 урамы 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 85 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сирот и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
7: Болгар радиосында музыкаль премьера.
8: Ойгүл Закирҗанова. Болам. Ойгүл Закирҗанова көйе Ишат Гыниятуллин сүзләре.

0: Скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тугая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: 2026 жылының 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нықтару сайтында. 16+.
2: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез қонақлары, сезне 7 июнь көнне татар халқының милли бәйрәме Сабан туйға шақырабыз. Милли ғұрып-ғәдәтләребезне халқыбызның юмартлығын һәм қонақшыллығын чалдырған бу гүзәл бәйрәм. Сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
7: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец, мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Тукай районы Бордубаш ауылында юмурка сала торган бер еллык тауклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 7077-38 в Набережных Челнах.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
6: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
7: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йонтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Тазысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Сөндел Билалова.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал-театр.ру сайтында. 16+.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Их ты бар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-39-04.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
9: Зиля Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Их ты бар, их ты бар, их ты бар.
3: Булвар радио сатах димита.
4: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртле жырлар.
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эретик.
11: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Давлян.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгәрәй.

0: Союзанда реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
6: Рояс Пасихов.

0: Қазанда сағат 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топ-шару уникештен Эльканера Клерышин.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.